0: 20:40.
1: Transmite Radio CAB del Colegio Antonio Varas, 107.1.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,